0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л. номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 17 градусов, днем ожидается до 29,31 и без осадков. Новости на радио «Мегаполис», Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Суд Египта принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на адвоката россиянина. На заседании во вторник суд оправдал Сергея Миронова по основным пунктам обвинения, но назначил ему штраф около $200. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию на это решение. И на состоявшемся повторно заседании размер залога был увеличен в 2 раза до $400. Напомню, по данным СМИ, полиция задержала Самару в начале августа в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе в первый день отпуска. Поводом послужило заявление египтянки, которая заявила, что россиянин якобы упал на нее во время развлекательной программы, будучи пьяным. Сам турист утверждает, что случайно задел местную жительницу, когда танцевал. Муж египтянки требовал от россиянина $10,000 за урегулирование конфликта. Позже он вызвал полицию, которая забрала самарца в участок. В Самарской области продлены лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров горючего в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее вознаграждение достигает 55 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч рублей. Среди регионов активнее всего подработку в автосервисах предлагали в Приволжском округе. Жаркая погода задержится в Самарской области на несколько дней. На сегодня придется ее пик. Воздух прогреется до плюс 32 градусов, осадков не ожидается. С четверга начнутся дожди, дневные температуры до конца выходных будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей ученые использовали как бронеяму. В ней прятались во время испытаний научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. На момент находки историю считали легендой, поскольку никто уже не помнил, где закопали танк. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек. Евро 98 рублей и 73 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня малооблачно будет, в Самаре осадков не предвидится. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до плюс 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Веном, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности

0: День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги, день придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи, возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы, вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 21 минута. А вот и среда на календаре, экватор недели, 19 августа сегодня. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На улице плюс 18 градусов. Днем жара ожидается до плюс 29-31 и без осадков. Прямо сейчас послушаем на 103.6 FM кое-что любопытное о собаках. Слово Кате Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
1: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: конечно же, вы.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: 7.43 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 19 августа. Что за чудо произошло именно в этот день, в 2006 году, в индийском городе Мумбаи? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Ферреро Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Расскажу о дорожной обстановке. В Самаре к этой минуте на 3 балла загружено движение в городе. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 2006-го в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 2 минуты. На улице плюс 20 градусов. Днем ожидается до плюс 29-31 и без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с бензином в России вновь осложнилась. По данным на эту неделю, бензин был в наличии лишь на 28% АЗС, пишет «Известия» со ссылкой на данные приложения «Дебенз». Еще неделю назад показатель составлял 40%. Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в частности, в Самарской, Пензенской, Саратовской областях и Татарстане, следует из данных приложения. Суд Шарм-эль-Шейха вдвое повысил залог за освобождение самарца Сергея Миронова, которого обвиняли в прикосновении к мусульманке. Об этом сообщает агентство РИА. Изначально суд согласился освободить россиянина за 10 тысяч египетских фунтов. Это около 200 долларов. Однако прокуратура провинции Южный Синай опротестовала это решение, и на состоявшемся повторном заседании размер залога был увеличен до 400 долларов. Адвокат Миронова уточнил, что после уплаты залога и завершения всех предусмотренных законодательством процедур в полиции россиянину разрешат покинуть Египет. Осенью из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд, об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября, из Адлера 4 ноября. Билеты уже в продаже. 7 человек пострадали при столкновении двух газелей в Ставропольском районе. Авария произошла накануне вечером на трассе М5 между селом Зеленовка и поселком Прибрежный. Один автомобиль был грузовым, он привозил товары маркетплейса. Второй – грузопассажирским, вез рабочих строительной бригады. В результате столкновения оба водителя и 5 пассажиров были доставлены в больницу. В Самарской области клещи покусали почти 4 тысячи человек. Примерно каждый третий из них – ребенок. В каждом 12-м обследованном клеще нашли боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее самарские санврачи предупредили жителей области о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. Толетинский «Акрон» в меньшинстве обыграл ЦСКА в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась с минимальным счетом. На 9-й минуте встречи отличился Кевин Ривало. На 57-й минуте он же был удален с поля за прямую красную карточку. После этого матча «Акрон» набрал 3 очка в таблице группы «Д». У ЦСКА 2 набранных балла. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис в Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.12, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, отличного утра вам, среда сегодня, 19 августа. За окном сейчас плюс 20 градусов, днем жара ожидается до 29-31, дождя не обещают. О цифровой аудиобиблиотеке, записанной на ледовых базах в Антарктиде, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Что сейчас на дорогах Самары? По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Самые

0: Крупные скопления транспорта на Заводском шоссе, от Кабельной до 22-го подъезда, на улице Авроры, от Южного моста до Заводского шоссе, от Аэродромной до Марис Тереза, еще на Георгия Димитрова, от Полей до Демократической.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 8 часов 21 минута. Сейчас за окном плюс 20 градусов на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс, где, вопреки экстремальным ветрам,

0: и температурам обнаружены колонии тюленей и птиц.
1: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
3: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.32, плюс 20 градусов за окном. О погоде подробнее через минуту. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Застройщики не могут продать 45% квартир в новостройках. Хуже всего ситуация в Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Омске. Многие девелоперы, запуская новые проекты, перекладывают на них убытки текущих строек. Это может привести к банкротству ряда локальных игроков. Ситуация с бензином в России вновь усложнилась. По данным на эту неделю, в наличии он был лишь на 28% АЗС, пишет «Известия». Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в частности, в Самарской области. Суд в Египте принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Сергея Миронова оправдали, но ему назначили штраф в $400. Жаркая погода задержится в Самарской области на несколько дней. На сегодня придется ее пик. Воздух прогреется до плюс 32, осадков не предвидится. С завтрашнего дня начнутся дожди, дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 22 до 28 градусов тепла. Осенью из Самары в Адлер запустят двухэтажный поезд, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября. Билеты уже в продаже.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре малооблачно будет в течение дня. Осадков не обещают. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты», вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра среды желаю вам, на календаре 19 августа. Родившийся в этот день великой Коко Шанель, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что на самарских дорогах. Плотное движение, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на улице Авроры и Южном мосту. От Южного шоссе до улицы Промышленности. На улице Авроры от Аэродромной до Марис Тореза. На Красноармейской от Турецкого до Агибалова. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. И на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
8: Радио «Мегаполис». Самара 103.6.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самюр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль, объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи «Шанель номер 5» стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру из тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM. Новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, плюс 21 за окном, днем до 29.31 и без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Этим утром в Курумчи задерживается на вылет 14 рейсов, еще 3 отменены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на онлайн-табло самарского авиаузла. В частности, отменены рейсы из Самары в Москву, Нижневартовск и Минеральные Воды. Также задерживается отправление самолетов в Анталию, Батуми, Москву, Петербург, Екатеринбург и Новый Уренгой. Сегодня с 3 ночи до 8 утра в регионе действовал режим беспилотной опасности. Курумыч на несколько часов приостанавливал прием и отправление рейсов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию на середину августа топливо было лишь на трети заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в том числе в Татарстане, Волгоградской, Челябинской и Самарской областях. Суд в Египте принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Об этом сообщает РИА со ссылкой на адвоката россиянина. На заседании во вторник суд оправдал Сергея Миронова по основным пунктам обвинения, но назначил ему штраф – около $200. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию на это решение, и на состоявшемся повторно заседании размер залога был увеличен в 2 раза – до $400. Напомню, по данным СМИ, полиция задержала самарца в начале августа в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе в первый день его отпуска. Поводом послужило заявление египтянки, которая сказала, что россиянин якобы упал на нее во время развлекательной программы, будучи пьяным. Сам турист утверждает, что случайно задел местную жительницу, когда танцевал. Муж египтянки требовал от россиянина $10 000 за урегулирование конфликта. Работодатели стали активнее искать барберов, мастеров маникюра и парикмахеров. Такие данные приводят аналитики Авито работы и Авито услуг. Средняя предлагаемая зарплата барберов достигла 142 тысяч рублей в месяц. Одновременно растет и спрос клиентов на отдельные бьюти-процедуры. Число заказов на экспресс-макияж и вечерний образ увеличилось за год в 2 раза. Среди более регулярных процедур заметнее всего вырос интерес к экспресс-маникюру, педикюру без покрытия и однотонному окрашиванию волос. В Авито работе связывают динамику с расширением бьюти-рынка, сезонным ростом спроса и развитием мужского сегмента индустрии красоты. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Доброго вам утра среды, на календаре 19 августа. На улице сейчас ясный, плюс 21. Невероятный вопрос начинается на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываем мы 2 билета в кино. И вот невероятный вопрос. Внимание. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Повторю, каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно, как вы думаете? 250-07-021. Звоните, предлагайте версию. Удачи. 250-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Несколько слов о ситуации на самарских дорогах. К этой минуте загружены они на 5 баллов. Движение плотное, по данным Яндекс.Карт. Самые крупные пробки на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе. На улице Аврора от Аэродромной до Гагарина. На Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Соколова от Лесной до Новосадовой и на Красноармейской от Урицкого до Агибалова.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
8: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

Бодрого утра вам вместе с музыкой, которую мы любим. Радио Мегаполис. Самаре 9 часов 17 минут. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Мегаполис. Вот он. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать. Это еще до первого свидания. А что им так интересно? 25 07 021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи.

0: Доброе утро. Может быть, все-таки возраст?
1: Речь не о возрасте. Не о возрасте речь, что-то другое интересное. Подумаем, спасибо. Доброе утро. Что скажешь нам?
2: Планирует ли он вступать в брак или в серьезные отношения?
1: Что другое у нас скрывается, надо искать дальше. Спасибо, хорошего дня вам. Что же еще может быть интересно перед первым свиданием с человеком? Надо размышлять, пока что не приближаемся мы к правильному ответу. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что же интересно им так? 25-07-021, звоните, если есть идеи, удачи. Сейчас на 103.6 FM, Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9:24 в Самаре, радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего, и где мы разгадываем невероятный вопрос, вернемся к нему в ближайшие минуты. А сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица. Счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случаи, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
4: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Грязь, пыль, потертости, хватит. Хватит терпеть! Пора сиять! Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мегасити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Половина десятого в Самаре на Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. И, как всегда, после 9 утра на Радио Мегаполис мы разгадываем невероятный вопрос. К этой минуте еще пока мы не услышали правильный ответ на него. А сам вопрос звучит так. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Вот что-то очень любопытно ему. Что же так может быть интересно перед первым свиданием? 25-07-021. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро, послушаем вас.
1: Доброе утро, я думаю, подходят ли они друг другу или нет.
0: Угу. Ну как это до первого свидания узнать, да? Наверное, кому-то было бы интересно и то, о чем вы говорите, но пока что далеко от правильного ответа, поищем еще, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, я думаю, ему интересно, сколько же было отношений до этого.
0: А вот вы молодец, вы приближаетесь к правильному ответу. И что касательно прошлых отношений, может быть, особенно интересно, это наводящий вопрос. Может быть, догадаетесь?
2: Ну, долго ли они продолжались? Может быть.
0: Несколько иначе правильный ответ звучит, но было горячо. Спасибо вам. Подумаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что скажете?
3: Я скажу, почему закончились предыдущие отношения? Угу. По какой причине расстались?
0: Это может быть интересно многим, да? Так, чтобы как-то себя обезопасить, возможно. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Слово в слово вы сказали. Правильный ответ.
3: Да?
0: Почему у потенциального партнера закончились прошлые отношения? Именно почему, по какой причине? Умница, разгадали, как вас зовут?
3: Спасибо, Ирина.
0: Ирина, с победой, блестяще. С попытки третьей, наверное, а то и четвертой.
3: Да, третьей.
0: Удалось вам дожать, найти правильный ответ. И получить заслуженный приз от 2 билета в кинотеатре «Синема Парк». С победой, Ирина, блестяще.
3: Спасибо. Я, Ирина, с улицы Авроры, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам. Сейчас новости коротко на 103.6 FM. Руслан Химчак.
4: Здравствуйте. Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Эксперты связывают распространение подделок с ростом стоимости обслуживания машин. Стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги. Этим утром в Курумыче задерживаются на вылет 14 рейсов, еще 3 отменены. Сегодня с 3 ночи до 8 утра в регионе действовал режим беспилотной опасности. Аэропорт временно не отправлял и не принимал самолеты. Сейчас Курумыч работает в штатном режиме. Минздрав расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров. Они могут стать заведующими здравпунктов и кабинетов медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики смогут работать главными лаборантами. «Акрон» на выезде обыграл ЦСКА в матче Кубка России. Встреча второго тура завершилась со счетом 1-0. Большую часть второго тайма тольяттинцы играли в меньшинстве. И на 85-й минуте армейцы даже сравняли счет, но судья отменил гол из-за офсайда после просмотра ВАР. В другом матче группы «Д» пенальти на 94-й минуте помог Ростову обыграть «Локомотив» с минимальным счетом. В следующем туре Кубка «Акрон» 1 сентября встретится с «Локомотивом».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно, осадков не предвидится, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 22 градуса.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро, среда на календаре, 19 августа. Что за невероятное событие произошло именно в этот день, в 2006 году, в индийском Мумбаи? Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Снова пора рассказать о ситуации на самарских дорогах. Загружены они на 4 балла. По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта на Соколово, от Лесной до Новосадовой, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности, на Олимпийской от переезда Тракитовского шоссе и на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 2006-го в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

9 часов 57 минут в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежие новости, прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице плюс 24 градуса, днем ожидается до 29.31 и без осадков. Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыч возобновил работу. Рейсы отправляются по скорректированному расписанию. Напомню, беспилотная опасность действовала в Самарской области с 3 ночи до 8 утра. В Курумыче задерживается отправление самолетов в Анталию, Батуми, Москву, Петербург, Екатеринбург, Новую Уренгой. Всего 14 рейсов. К этому часу отменен вылет 4 самолетов в Нижневартовск, Минеральные воды и 2 рейсов в Москву. Термы хотят построить у парка Дружбы в Самаре. Внешний облик будущего банного комплекса уже согласован чиновниками. Согласно проектной документации, общая площадь двухэтажного здания составит 636 квадратных метров. Точные сроки ввода в эксплуатацию терм пока не раскрываются. В Самаре с бывшего главы трамвайного депо Алексея Лебедева взыскали 3 миллиона рублей за мошенничество и подлог. Об этом сообщает прокуратура. Напомню, Лебедева уличили в том, что на протяжении 3,5 лет он систематически вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и утверждал подложные документы. На их основании он получал деньги за работу, которой на самом деле никто не занимался. Осенью из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября, из Адлера 4 ноября. Билеты уже в продаже. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты. Как сообщил ТАСС, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, обсуждения проходят дистанционно. Личная встреча с главой НАСА не обговаривалась. Эксплуатацию станции продлили с 2028 до 2030 года. Плановое понижение МКС начнется в 2028. Станцию сведут с орбиты 2 российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль. Весь процесс займет около 2 лет. МКС ввели в эксплуатацию в 1998 году. Вместо МКС Россия намерена запустить российскую орбитальную станцию до 2032 года. Крылья Советов объявили о подписании полузащитника сборной Казахстана. 26-летний Ислам Чесноков переходит в самарский клуб из Тобола на правах аренды с опцией выкупа. Новичок Крыльев признавался лучшим игроком и бомбардиром чемпионата Казахстана. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня малооблачно, будет осадков не предвидится. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 10 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас узнаем с вами, какой возраст у отечественного автопарка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, все в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Один из самых ярких хитов уходящего лета – Тедди Суимс, «Мистер Ноутал». В Самаре 10 часов 23 минуты. Доброе утро среды. На календаре 19 августа. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. На улице сейчас солнечно. Плюс 24 градуса. До 29.31 ожидается днем. Осадков не обещают. На 103.6 FM сейчас с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс

0: где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
1: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 33 минуты. На улице плюс 25. Дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на среду. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыч вернулся к работе в штатном режиме. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты более 5 часов из-за беспилотной опасности. Сейчас рейсы отправляются по скорректированному расписанию. Сообщается о задержке более 10 рейсов. На вылет отменены 4 самолета. В Самаре с бывшего главы трамвайного депо Алексея Лебедева взыскали 3 миллиона рублей за мошенничество и подлог. Управленца уличили в том, что на протяжении 3,5 лет он систематически вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и получал деньги за работу, которой на самом деле никто не занимался. До конца 2027 года каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить профиль. Пока издержки неэффективных объектов ложатся на арендаторов, а те пытаются компенсировать их за счет повышения цен. Это происходит из-за роста популярности маркетплейсов. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе воздух в Самарской области прогреется до плюс 32 градусов. С четверга начнутся дожди, температура начнет снижаться. Крылья Советов в рамках Кубка России сегодня сыграют с «Зенитом». Матч пройдет в Самаре, начало в 5 вечера. Трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ».
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре ясно будет в течение дня. Без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самюр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи «Шанель номер 5» стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру и тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
4: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 25, днем плюс 29.31 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минстрой и ЦБ хотят зарегулировать механизм долгосрочных рассрочек по договорам долевого строительства. Речь идет о ситуациях, когда выплаты застройщику продолжаются после ввода дома в эксплуатацию еще без оформления квартиры в собственность покупателя. По данным Коммерсанта, такой механизм востребован на рынке как альтернатива ипотеке. Для защиты интересов граждан и застройщика предлагается закрепить, что квартира после ввода объекта будет переходить в собственность дольщика, но до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. Суд Шарм-эль-Шейха вдвое повысил залог за освобождение самарца Сергея Миронова, которого обвиняли в прикосновении к мусульманке. Об этом сообщает агентство РИА. Изначально суд согласился освободить россиянина за 10 тысяч египетских фунтов. Это около 200 долларов. Однако прокуратура провинции Южный Синай опротестовала это решение, и на состоявшемся повторном заседании размер залога был увеличен до 400 долларов. Адвокат Миронова уточнил, что после уплаты залога и завершения всех предусмотренных законодательством процедур в полиции россиянину разрешат покинуть Египет. 7 человек пострадали при столкновении двух газелей в Ставропольском районе. Авария произошла накануне вечером на трассе М5 между селом Зеленовка и поселком Прибрежный. Один автомобиль был грузовым, он привозил товары маркетплейса. Второй – грузопассажирским, вез рабочих строительной бригады. В результате столкновения оба водителя и 5 пассажиров были доставлены в больницу. В Самарской области клещи покусали почти 4 тысячи человек. Примерно каждый третий из них – ребенок. В каждом 12-м обследованном клеще нашли боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее самарские санврачи предупредили жителей области о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов. Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до 22 градусов. С четверга в регионе начнутся дожди, не исключаются грозы, усилится ветер. Температура начнет снижаться. Но в дневные часы столбики термометров до конца выходных будут подниматься выше плюс 26. За 6 месяцев с начала года в России зарегистрировали около 6 тысяч краж и угонов автомобилей. Это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные МВД. Более 1000 краж произошли в общественных местах, например, прямо на улицах и площадях. Количество угонов сократилось на 20%. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мистер Данос на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю удачного продолжения среды на календаре 19 августа. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM снова только музыка. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Через минуту примерно на радио Мегаполис.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Добрые!
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые! Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У шамана две руки.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные.

0: И главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Ева Польна на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Самаре половина двенадцатого в продолжении часа на 103.6 FM. 15 минут музыки без перерывов. На подходе свежий суперхит Тейлор Свифт. «I knew it, I knew you». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. На выборах Госдумы будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В ЦИК сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. Ситуация с бензином в России вновь осложнилась. По данным на эту неделю, топливо было в наличии лишь на 28% АЗС, пишет «Известия» со ссылкой на данные приложения «Где бенз». Еще неделю назад показатель составлял 40%. Наличие бензина и дизеля уменьшилось в частности в Татарстане, а также Пензенской, Саратовской и Самарской областях. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции – поездки в Карелию, на Алтай и Республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе столбики термометров поднимутся до плюс 32. Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до 22 градусов. С четверга в регионе начнутся дожди, не исключаются грозы, усилится ветер, температура начнет плавно снижаться. Мошенники уже предлагают билеты на концерт Кани Уэста в Петербурге по заниженным ценам. Аналогичные объявления на фоне шумихи с приездом рэпера начали появляться и в соцсетях. Представители МВД рекомендуют проверять информацию о стоимости билетов самостоятельно, не вестись на настойчивость и заманчивость предложений.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 29-31 градус. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Новая музыка и золотые хиты. 103.6 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Deadhead на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим дуэт Madcon, Baggin, балладу группы No Doubt, Don't Speak и Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, на улице плюс 27. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию на середину августа топливо было лишь на третье заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в том числе в Татарстане, Волгоградской, Челябинской и Самарской областях. Суд в Египте принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Об этом сообщает РИА со ссылкой на адвоката россиянина. На заседании во вторник суд оправдал Сергея Миронова по основным пунктам обвинения, но назначил ему штраф – около $200. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию на это решение, и на состоявшемся повторно заседании размер залога был увеличен в 2 раза – до $400. Напомню, по данным СМИ, полиция задержала самарца в начале августа в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе в первый день его отпуска. Поводом послужило заявление египтянки, которая сказала, что россиянин якобы упал на нее во время развлекательной программы, будучи пьяным. Сам турист утверждает, что случайно задел местную жительницу, когда танцевал. Муж египтянки требовал от россиянина $10 000 за урегулирование конфликта. Термы хотят построить у парка «Дружбы» в Самаре. Внешний облик будущего банного комплекса уже согласован чиновниками. Согласно проектной документации, общая площадь двухэтажного здания составит 636 квадратных метров. Точные сроки ввода в эксплуатацию терм пока не раскрываются. В Самарской области клещи покусали почти 4000 человек. Примерно каждый третий из них – ребенок. В каждом 12-м обследованном клеще нашли боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее самарские санврачи предупредили жителей области о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. Толятинский «Акрон» в меньшинстве обыграл ЦСКА в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась с минимальным счетом. На 9-й минуте встречи отличился Кевин Ривало. На 57-й минуте он же был удален с поля за прямую красную карточку. После этого матча «Акрон» набрал 3 очка в таблице группы «Д». У ЦСКА 2 набранных балла. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 20 августа, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами обещают кратковременный дождь и грозу. Ветер неустойчивый, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 20. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: «Энигма» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего дня вам желаю. Среда сегодня, 19 августа. Об истории культовой картины Эдварда Мунка «Крик» Анна Романова будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM. А перед этим дуэт Дэвида Гетты и Си «Let's Love» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Дэвид Гетта и Сия на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Далее на 103.6 FM группа «Смысловые галлюцинации». А сейчас на радио Мегаполис послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Крик» – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины – «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около двух десятков женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в четырех версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарный

0: Ka-ching. Начинает Уэйн, радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM Миннелли с хитом «Рам-пам-пам». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую, сообщает региональный Минтранс. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено 180 тысяч. Работы идут с применением современных технологий. Это должно обеспечить повышенную износостойкость дороги. В Самарской области насчитали около 3 тысяч пострадавших в результате пожара на складе Wildberries бизнесменов. В настоящее время ведутся работы по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе столбики термометров в Самарской области поднимутся до плюс 32 градусов. Вода у берегов Самары и Тольятти в Волге прогрелась до 22 градусов. С четверга в регионе начнутся дожди, не исключаются грозы, усилится ветер, температура начнет снижаться. Эй, Арнольд может вернуться спустя 20 лет после финала оригинального мультсериала. Сценарист и продюсер Джо Перди подтвердил, что Paramount обсуждает возрождение проекта. Героев планируют сделать на год-два старше. В новых сериях появятся смартфоны и другие современные технологии.
0: На радио Мегаполис в погоде на завтра, в четверг, 20 августа. В Самаре переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где через пару-тройку минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим Гаррета Гейтса, Unchained Melody, What About Me, Hardware и группу Roxette.
1: Радио «Мегаполис», 103,6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Гаррет Гейтс в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В том числе послушаем «Бурито», «Штрихи». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Примерно через минуту на радио «Мегаполис». Музыка понятная, без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно это коснулось импортных премиальных брендов, сообщает «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли до 40%, сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель, а некоторых ходовых масел в наличии нет. Основная причина – нехватка у локальных производителей импортных присадок. Также на ситуацию повлияли внеплановые ремонты на НПЗ и логистические проблемы, в частности, обстановка вокруг Армузского пролива. Дополнительным фактором роста спроса стало использование бензина старых экологических стандартов, который ускоряет износ масла и требует более частой замены. Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую, сообщает региональный Минтранс. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено 180 тысяч. Работы идут с применением современных технологий. Это должно обеспечить повышенную износостойкость дороги. Напомню, сейчас приводит в порядок 8-километровый участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города. Завершить текущий ремонт планируют до 1 сентября. В Самарской области насчитали около 3000 пострадавших в результате пожара на складе «Wildberries» бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями, сообщает «Волга-Ньюс». В Самарской области пострадавшим продавцам маркетплейса уже доступна реструктуризация займов гарантийного фонда, а также утверждается программа льготных займов по ставке до 3%. Самарских коммунальщиков и энергетиков предупредили о грозе, которая ожидается в четверг. В течение завтрашнего дня возможен град, местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии на территории страны. Об этом сообщил официальный правительственный вестник. Право на эвтаназию могут получить французы старше 18, а также те, кто законно проживает в стране на постоянной основе. Просить об этой услуге смогут неизлечимо больные люди на последней стадии заболевания, если они испытывают страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения. Франция стала 6-й страной в Европе, где легализована эвтаназия. Эта процедура также разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании, Португалии и некоторых других государствах, включая Канаду. В России, в свою очередь, действует закон, который прямо запрещает медицинским работникам осуществлять эвтаназию. Магнус Карлсен проиграл армянскому школьнику. Партия в ходе еженедельного онлайн-турнира закончилась на 60-м ходу. 16-го чемпиона мира обыграл 14-летний Тигран Амбарцумян, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Армении. 35-летний Магнус Карлсен удерживает звание сильнейшего игрока планеты в рейтинге ФИДЕ уже 15 лет. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 20 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. До плюс 20 градусов ночью, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный Кра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 20 августа, ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Go.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг. В Самаре ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 20 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в Самаре плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 20 августа, ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Линка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
9: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 20 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. До плюс 20 градусов ночью, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Запечь фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
6: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 20 августа, ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре. Плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру». Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг. В Самаре ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 20 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 20 августа, ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
9: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 20 августа в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, до плюс 20 градусов ночью, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
8: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 20 августа, ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре. Плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дом у «Космопорта-2»? Сдам!
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: 3. Go.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг. В Самаре ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 20 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Крик» – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины – «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около двух десятков женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в четырех версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 20 августа, ожидается переменная облачность, местами дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре. Плюс 28, плюс 30 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
6: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 20 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 15 до плюс 20 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Местами по региону воздух прогреется до плюс 32.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
1: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 20 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 15 до плюс 20 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Местами по региону воздух прогреется до плюс 32.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» представляет ИП «Лазарева». Сеть магазинов «Корона». Скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. Завтра, 20 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 15 до плюс 20 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Местами по региону воздух прогреется до плюс 32.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара Fortwo, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1 метр 67, высота 1 метр 56. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте, у вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры, вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями, не берите дополнительные работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 20 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Возможен град, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 15 до плюс 20 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла. Местами по региону воздух прогреется до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Феррера Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
6: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
9: Золотую коллекцию на «Радио Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: близко.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. С

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер.
1: Let's do this, gangster.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте, у вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры, вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями, не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис».

Мокрый снег падал, а я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Главное, встань, прошел контакт с отчетом.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.